Тау летишка, швесту даржали ССС. Тупо дай ног, бернёк, поближкес.

мишкой, долня мотай, камуя вершей. Я не бил знак чем, бяки не карт, тау пошла в чем.